даты. Даты, как вехи на нашей дороге, и остановки, и просто отчет. Даты сознания, что все наше в Боге, и созерцание реки, что течет. Даты, как гвозди, забитые в память, часто о них наше сердце болит. Даты нас тешат, и даты нас ранят. В датах судьба свои тайны хранит. В датах рождения, в датах разлуки, в датах начала и в датах конец. Встречи и радости, боли и муки. Все, что касается наших сердец. Даты находят нас в дальней дороге и возвращают нам память молитв. Даты, как мама, бывают к нам строги. Даты нас ранят осколками битв. Даты прошедшего станут однажды в строй для суда перед тем, кто их дал. Вздрогнет душа, сознавая, как важно, где ты свой путь на земле пролагал. Очи земные встретятся с Божьими, и чтобы не было стыдно потом, ты не ходи дорогами ложными, а постарайся идти за Христом. Пусть твои даты наполнятся светом, счастьем и радостью важных побед, чтобы стать в праведность Божью одетым, верно исполнив свой Богу обет.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Хочется прочитать 6 главу из 2 послания к Коринфянам. Здесь мы как раз и увидим, каким я могу быть в этом мире и какое несметное богатство дает утверждаться мне в любом состоянии в этом мире. Апостол Павел говорит о себе и других служителях церкви, которые служили людям, несли этого живого Христа, это главное богатство всем людям. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях. Оказывается, у апостолов были бедствия, а мы-то думали, что у них было только благоденствие, потому что Бог же их благословлял. Нет. В бедствиях, в нуждах. Ну а мы-то думали, что они ни в чем не нуждаются, ведь Бог же их должен благословлять. Видно, в чем-то имели нужду. И это было благословением для них. Что они имели нужду? Чтобы нуждаться всякий раз, Господи, чтобы не забыть, от кого идет подпитка, если можно так сказать. В ком источник силы, от кого идет эта сила? В тесных обстоятельствах что-то у них было там несгибаемое в их сердце, которая не давала во всех этих обстоятельствах потерять радость, но избыточествовать этой радостью настолько, чтобы другими делиться. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны. Да, у них не было великих имен в этом мире, но нас узнают, потому что у них была величайшая сила, сила Слова Божия, которая меняла жизни человека. И говорили, кто там посетил это место, что произошло с этим хромым, он теперь ходит. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вот оно богатство, вот оно проявилось. Тише, я скажу очень важное слово. Мы нищие. Апостолы? Нищие? А мы думали, что вы в успехе. А мы думали, что вы вообще процветаете. Он не врет. Павел здесь не врет. Он говорит, мы нищие. И он не зря говорит, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Жизнь, настоящая жизнь в Боге не зависит от изобилия имени. Богат ли ты, значит тебе столько дано и столько спросится. Как ты распорядился этим богатством?

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресения.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Апостол Павел имел откровение от Бога. И он говорит, как не сам. Он говорит, как вдохновение, как слова, которые даны были ему от Бога. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Многие люди сегодня говорят: я взываю, как будто в никуда, я обращаюсь, как превозмочь этот барьер этой смертности? И вы знаете, на всякую силу есть другая сила. Когда мы говорим с вами о силе атома, очень трудно это представить. Мы только видим последствия, как вот этот грибок, возникнув на горизонте, волною своей все сметает. Это страшно, это ужасно. Когда мы говорим о силе смерти, это еще ужаснее. Вы знаете, мы ходим, веселимся, где-то человечество все-таки достаточно, я бы сказал, беспечно. Достаточно беспечно. Я вспоминаю один случай в нашей церкви. Одна сестра, ее звали Лариса, она вела кружок рукоделия. И вот однажды в субботу я смотрю, девочки собрались: а где Лариса? Ходят, спрашивают. Я говорю: ну надо позвонить, мало ли, бывают какие-то обстоятельства. На следующий день мы узнали такую весть. Она умерла. Умерла дома. Вдруг, неожиданно, ее не стало. Вы знаете, вот эта наша поверхностность, беспечность, вот эти наши ежедневные занятия, которые заставляют нас поверить, что если я сегодня ем хлеб, иду на работу, то, наверное, точно так же будет и завтра, оборвалась силой. Это сила смерти. Она не разбирается, женился ты или не женился, хотел приобрести что-то новое, хотел поправить здоровье, хотел что-то сделать даже для людей. Эта сила не разбирается. Она просто уносит из жизни многих. Есть иная сила, которая посетила этот мир, которая незримая, но которая может быть в твоем сердце. Это сила воскресшего Иисуса Христа. Это сила, которая способна дать жизнь даже смертному телу.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Сегодня многие газеты печатают в своем субботнем выпуске то, что называется «церковной страничкой», где разные церкви могут анонсировать свои богослужения, в особенности, если они чем-то необычны. Для меня эти объявления то же самое, что для кого-то светская хроника. Нынче многие церкви используют в своем служении элементы драматического искусства. Я видел объявления о представлениях клоунов, чревовещателей, фокусников. Я даже видел анонс выступления на воскресном богослужении обладателя черного пояса по карате. Похоже, что каждая церковь пытается перещеголять остальные в том, кто предложит самое зрелищное развлечение и, естественно, привлечет больше зрителей. И я часто спрашиваю себя, а сколько народу пришло бы на службу, если бы объявление гласило «Христианское вероучение»? Что если бы бюллетень анонсировал такие темы проповеди, как «Бог», «Человек», «Грех», «Падение», «Спасение» и «Освящение»? Звучит скучновато, не правда ли? Такие проповеди вряд ли соберут толпы народу. И все же проповедь библейского учения является необходимым условием достижения любой из тех целей, что ставит перед собой церковь, от обращения неверующих до воспитания святых. Очень немногие пасторы читают сегодня вероучительные проповеди. Боюсь, что наши ряды редеют быстрее армии Гедеона. Я даже знаю пасторов, которые гордятся тем, что не проповедуют доктрину. Они объясняют это тем, что в их церковь ходят люди, принадлежащие к разным деноминациям. Одни придерживаются одних взглядов, другие прямо противоположных, говорят они. Поэтому, чтобы никого не отпугнуть, мы просто проповедуем Иисуса. Но все дело в том, что невозможно проповедовать Иисуса, не проповедуя Его учение. Невозможно проповедовать Слово Божие, не проповедуя доктрину. Вероучение чрезвычайно важно. Вот что Павел писал Тимофею: «Занимайся чтением, наставлением, учением. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот почему на протяжении нескольких следующих недель мы с вами будем говорить о том, чему Библия учит нас, о самых основах нашей веры. И начнем мы с самого начала, с Бога. Откройте первый стих первой книги Библии, и вы увидите очень простое утверждение, на котором, однако, держится вся Вселенная. «Вначале Бог». Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему Библия никогда не пытается доказать существование Бога? В ней нет никаких доказательств бытия Божьего, никаких попыток убедить неверующего. Это утверждается как факт, как нечто само собой разумеющееся. На самом деле Библия говорит, что только безумец может сказать «Бога нет». На протяжении столетий люди размышляли, сомневались, спорили по вопросу о происхождении мира, при том, что ответ на него заключен в этих трех словах: «Вначале Бог». Собственно, прямо здесь можно было бы поставить точку. Но Библия на этом не заканчивается. Давайте прочтем эту фразу до конца. «Вначале сотворил Бог небо и землю». А затем следует еще 66 книг о Боге. Они рассказывают все остальное. Заполняют пустые места, отвечают на вопросы, очерчивают детали. Но эти четыре слова являются суммой всего, что нам необходимо знать. «Вначале Бог». Откройте Новый Завет, и вы увидите, что Евангелие от Иоанна начинается точно так же. Там сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это говорит о том, что Бог, во-первых, вечен. Что значит «вначале»? Это указание на предвечное существование Бога. Все остальное имеет начало. Земля существовала не всегда. Ученые изучают лунные камни и другие данные космических исследований, чтобы вычислить примерный возраст нашей Вселенной. Предположительные оценки разнятся от нескольких тысяч до многих миллиардов лет. Лично я не знаю, сколько лет нашей Вселенной, но я убежден, что Земля наша относительно молода. Но одно я знаю точно. Какой бы старой ни была наша Вселенная, у нее было начало. Это значит, что нечто должно было существовать прежде нее. Вы знаете старый аргумент: из ничего бывает только ничего. Сам этот факт является аргументом в пользу предсуществования Бога. Прежде чем началось время, прежде чем затикали первые часы, Бог уже был, потому что Бог вечен. А вечность означает не только то, что у Бога не было начала, но и то, что у него не будет конца. Бог, который был в начале, будет всегда. «Небеса и земля прейдут, — говорит Иисус, — а царству моему не будет конца». Вторая истина, которую нам необходимо понять, это то, что Бог обладает полнотой бытия и не зависит ни от кого и ни от чего. Таким качеством не обладает никто, кроме Бога. В-третьих же, мы должны знать, что этот вечный и независимый Бог действует в нашей истории и является первопричиной всех ее событий. Книга Бытия говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть», говорит евангелист Иоанн. Возможно, вы слыхали анекдот про Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Луны. Выйдя из спускаемого аппарата на Луну, он взглянул себе под ноги и увидел в лунной пыли часы с изображением Микки Мауса. Часы шли исправно, и стрелки показывали точное время. Вернувшись на борт корабля, Армстронг связался с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне. «Вы вроде говорили мне, что я буду первым, кто ступит на Луну», — сказал он ученым. Те заверили его, что дела обстоят именно так. Тогда откуда же здесь взялись часы с Микки Маусом? Ответом было продолжительное молчание, и, наконец, один из ученых ответил: «Ждите, мы с вами свяжемся». Через несколько часов радио на борту корабля запищало, и один из экспертов НАСА вызвал Нила. «Мы поняли, как туда попали эти часы», — сказал он. «Видишь ли, дело в том, что миллиарды лет назад произошел взрыв неких газов. В результате этого взрыва образовалась зона высокого давления, и через миллионы лет эти газы начали отвердевать. Мало-помалу они стали принимать форму. Некоторые газы превратились в металл, другие — в пластик. Отдельные куски металла приняли форму пружин, другие — форму шестеренок. Произошла спонтанная пигментация, и отдельные газы обрели свойства красителей. Под воздействием некой мистической силы пружины и шестеренки сцепились друг с другом и образовали часовой механизм. Пластик принял форму корпуса. Затем произошла коагуляция краски, и она стала выглядеть как изображение Микки Мауса. Эти часы, их форма, механизм, цвет и все прочее образовались без всякого сверхъестественного вмешательства.

0: амебы. Считаются уважаемыми учеными и занимают кафедры в ведущих университетах. Почему мы не высмеиваем этот абсурд? Почему мы позволяем им учить наших детей и управлять нашей страной? Потому что, скажете вы, поверить в это намного проще, чем в Бога, который был в начале. Я отвечу, что по мне нужно гораздо больше веры, слепой, безосновательной, безрассудной веры, чтобы поверить, что все произошло случайно, без вмешательства высшего разума и его направляющей руки. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины», — говорит Иоанн. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». И я хочу, чтобы вы, друг мой, знали, что самая важная истина о Боге заключается не в том, что Он вечен или что Он сотворил все вещи. Самое главное, что мы можем Его познать. Он Сам решил открыться нам через откровение Своего Сына Иисуса Христа. В личности Иисуса Христа Он явился нам таким, каков Он есть – Бог любви, сострадания, милосердия, благодати и истины. И вы можете познать Его и обрести вечную жизнь. Как насчет вас, друг мой? Познали ли вы Бога? Является ли Он началом и концом вашей жизни? Одно дело говорить о Нем как о Творце, который восседает в кругу небес и следит за тем, чтобы планеты вращались по своим орбитам и Вселенная продолжала существовать. Но совсем другое — познать Его как единого истинного Бога через Его Сына, Иисуса Христа, которого Он послал к нам. Откройте Ему свои нужды, откройте Ему свои грехи, свои беды, свое одиночество. И когда вы найдете Его, вы найдете самих себя.
1: Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог удержит.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня люди пытаются изобрести лекарство, какой-то эликсир молодости или какие-то другие средства для того, чтобы продлить себе жизнь. Но наша жизнь в руках Бога. Он есть сам воскресение и жизнь. И Он победил вот эту страшную костлявую старуху, которая сегодня ходит и косит людей. И сегодня мы знаем, кто-то говорит, похороните меня там, кто-то говорит, кремируйте меня. Моряки говорят, на том месте, где я служил, там отпустите мой гроб. Вы знаете, мы не можем представить силу атома. Из мельчайших каких-то частичек идет такая волна, которая просто разрушает все. Но сила воскресшего сильнее даже силы атома. Сила воскресшего знает, как собрать из мельчайших частичек ваше тело. Даже если оно будет развеяно после кремирования, Бог знает, как собрать это в день воскресения. Вот какую силу имеет наш воскресший. Он знает, как восставить нас и поставить перед собой. Другое дело, как мы будем стоять перед Ним? С каким сердцем? Одни будут стоять, стыдиться, желать просто куда-то деться, убежать. Другие предстанут и скажут, Господь, Ты есть мой Бог.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. В первой главе этого послания речь идет об испытаниях и искушениях, которые сопровождают верующего человека в течение всей его жизни. Развивая тему, автор подводит к выводу, что ключ к правильному отношению к испытаниям и к победе над искушениями лежит в правильном отношении к Слову Божьему. Прежде всего, нужно принять Слово Божье, нужно быть тем, кто скор на слышание. Затем, услышав это слово, нужно постараться его исполнить. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только», — увещевает Иаков. Принимая Слово Божье и откликаясь душой на те откровения, которые в нем содержатся, мы учимся новому подходу к жизни. Главная цель автора послания — убедить читателей в том, что христианство — это не теория, а жизнь. Поэтому, делая какие-то общие утверждения, он тут же сопровождает их конкретными указаниями. Интересно, что в его кратких и емких формулировках часто звучит антитеза, противопоставление. «Скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Исполнители слова, а не слушатели только». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение первой главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, как важно быть сдержанными на слова и на гнев. Поскольку наша сегодняшняя беседа будет во многом продолжением предыдущей, то позвольте мне напомнить вам прочитанные в прошлой лекции стихи. Я буду читать из первой главы Иакова, с 17 по 19 стихи. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Далее в 20 стихе Иаков продолжает начатую мысль и объясняет, почему нам следует быть медленными на слова. Давайте прочтем этот стих. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Дело в том, что гнев человеческий находится в противоречии с волей Божией и тем делом, которое Бог совершает в нас. Именно поэтому нам не следует спорить на религиозные темы. Я еще никогда не встречал человека, который абсолютно во всем согласился бы со мной. Не встречал я и такого, с которым я сам мог бы полностью во всем согласиться. Но это еще не значит, что мне следует перестать общаться с людьми. Как-то на днях ко мне в офис зашел один из моих знакомых. В этот момент по радио шла наша передача. Зашедший приятель спросил меня: «Что ты тут делаешь?» На что я ему ответил: «Слушаю проповедь единственного человека, с которым я согласен на все 100%. Мы только что прочитали слова, записанные Иаковом: «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Иногда люди начинают выходить из себя, защищая свою веру и свои убеждения. Но, друг мой, гнев человеческий не способен творить правды Божьей. Не обманывайтесь и не думайте, что вы защищаете интересы Бога, когда испытываете так называемый праведный гнев, потому что сам он не изливает на людей своего гнева. Его дело — спасать людей, а не губить их. А теперь давайте прочтем следующий, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». «Посему, отложив всякую нечистоту». Здесь Иаков имеет в виду грехи плоти, те плотские наклонности, которые остались в нас еще неизжитыми. Слова же «остаток злобы» правильнее было бы перевести как «избыток злобы». Я считаю, что предлагаемый мной перевод в данном случае лучше соответствует оригиналу. «В кротости примите насаждаемое слово». Другими словами, вам следует принять Слово Божье без гордости и надменности. Я считаю, что Слово Божье лучше всего может помочь нам в борьбе с нашими грехами. Один старый шотландский проповедник сказал очень правильные слова. «Либо грехи не дадут тебе читать Библию, либо Библия не даст тебе грешить». И с ним нельзя не согласиться. «Могущее спасти ваши души». Иаков написал свое послание тем людям, которые уже были спасены. «Вы также приняли Слово Божье? Оно было насажено в ваших душах? Это Слово уже принесло вам спасение? И теперь вам предстоит прожить христианскую жизнь». Спасение можно рассматривать в трех аспектах. В прошлом я был спасен, в настоящем я спасаюсь, и в будущем я буду спасен. В данном отрывке Иаков говорит о спасении в настоящем. А теперь давайте вернемся к теме испытаний. В предыдущих лекциях мы много говорили о посылаемых нам Богом испытаниях. Сейчас же я хочу предложить вам следующую мысль. Бог испытывает в нас веру посредством Своего Слова, а не слов людей. Истинное Дитя Божье никогда не перестанет обращаться к Слову Божьему. Каждый ребенок с удовольствием слушает слова Отца, особенно если голос Отца несет радость и утешение. Но ребенок слушает Отца и тогда, когда Отец поучает и исправляет его. Человек, которого не интересует Слово Божье, и который подолгу не заглядывает в него, если он, конечно, дитя Божье, рано или поздно попадет в беду. Следующий, 22 стих, для многих из нас является самым знакомым в послании Иакова. Давайте прочтем его. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Мы с вами живем в такое время, когда у нас появился доступ к разным переводам Библии. Нужно сказать, что число новых переводов продолжает умножаться. Каждый год выходит в свет 2 или 3 новых перевода. Лично я пока еще не нашел такого перевода, который мог бы заменить старый английский перевод Библии 1611 года, то есть перевод, сделанный при короле Иакове. Я думаю, что данный перевод нуждается в небольших изменениях, но я по-прежнему продолжаю пользоваться им. Тем не менее, нам действительно нужен новый перевод Библии. Он должен отличаться от перевода Тиндаля и короля Иакова, от американского стандартного перевода, а также от множества новейших переводов. И этот перевод может быть сделан любым христианином. Его можете выполнить и вы. Я почти слышу ваши возражения. Но вы же не знаете меня, у меня нет соответствующей подготовки, я не знаю древних языков, и я не умею работать с манускриптами. Дорогой друг, несмотря на ограниченность ваших познаний, вы все равно можете сделать самый лучший перевод Священного Писания из всех существовавших ранее. Знаете ли вы, как он будет называться? Он будет называться переводом исполнителя слова. «Будьте же исполнители слова», прочитали мы в послании Иакова. Перевод исполнителя слова – это самый лучший перевод, который будут читать все окружающие вас люди. Павел во втором послании Коринфянам в 3 главе выразил ту же самую мысль. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Мир сегодня не читает Библию, но он постоянно читает мою и вашу жизнь. Далее, с 22 по 25 стихи, мы встречаемся с практической стороной личности Иакова. В этих стихах Иаков выступает как настоящий прагматик. В 22 стихе он пишет о требовании Слова Божьего. В 23 и 24 стихах речь пойдет об опасности тут же забывать о прочитанном, а в 25 стихе мы будем читать о замысле Слова. В этих стихах мы будем касаться самой сути нашей жизни, того, с чем мы сталкиваемся в реалиях нашей повседневности. В стихе 22 мы читаем о требовании или повелении Слова. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». В Слове Божьем есть то, что отличает его от всех прочих книг. Существует огромное количество литературы, читая которую вы можете получить информацию, знания, интеллектуальную мотивацию, духовное вдохновение или развлечение. Слово Божье отличается от всех этих книг. И, возможно, именно поэтому оно не так популярно, как прочие книги. Оно требует от нас действий. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Оно требует внимания. В Евангелии от Иоанна, в 7 главе, 17 стихе, Господь Иисус сказал, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Слово Божье требует от нас действий. «Вкусите и увидите, как благ Господь», — призывает 33-й Псалом. Человек может читать историческую литературу, но она не возлагает на него никакой ответственности и не призывает его ни к каким действиям. Вы можете читать художественную литературу, но и в ней нет повелений, хотя подспудно она несет в себе определенные идеи, и в ней может быть заложен какой-то нравственный урок, который имел, а может быть и не имел в виду автор. Можно читать научную литературу, но и она не накладывает на вас никаких обязательств. Можно читать книги с кулинарными рецептами. Но в них не сказано, что вы обязаны испечь порцию печенья или шоколадный торт. Слово Божье является повелением. Оно – призыв к действию. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Читаем мы в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 36 стихе. Повеление Господа Иисуса Христа заключается в том, чтобы каждый человек покаялся и веровал в Него. Слово Божье требует от человека веры. Все современные рекламы оказывают на человека определенное давление. Этим пользуются рекламные кампании на радио, телевидении, газетах и журналах. Нам промывают мозги, не только передавая новости по телевидению и радио, но и рекламируя ряд товаров и услуг. Нас убеждают купить определенную модель машины и объясняют, насколько она лучше прошлогодней модели, когда в действительности все изменения сводятся к тому, что руль стал немного меньше по размеру. Нам внушают, что если мы не будем пользоваться данным дезодорантом, то мы рискуем потерять работу. Слово же Божье говорит, что мы умрем во грехах, если не обратимся ко Христу. Вот уж действительно мощное давление на читателя. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, во 2 стихе мы читаем: «Вот теперь время благоприятное». Похожие слова мы находим в 94-м псалме. «О, если бы вы ныне послушали гласа Его!» Позвольте сказать вам, друзья мои, в чем я вижу основную причину поражения христианских церквей нашего времени. После Второй мировой войны Запад вышел из бомбоубежищ и пошел в церкви. Больше подгоняемый страхом перед бомбами, чем страхом Божьим. Количество членов и посетителей церквей достигло впечатляющих размеров. Я очень рад, что мне довелось совершать служение именно в те годы. Наша церковь была полна людьми. Для меня это время было славным и чудесным временем служения. Но те же самые десятилетия характеризовались необычайным разгулом беззакония и безнравственности. Пьянство, разводы и подростковая преступность достигли невероятного размаха. В жизни же самих верующих был нарушен принцип отделения от мира. Почему это произошло? Дело в том, что церковь стала проповедовать Слово Божье в сослагательном наклонении. «Если бы вы, было бы хорошо, Господь бы хотел от нас» и так далее. Бог же дал нам свое слово в повелительном наклонении. Хорошо делают те, кто заучивают наизусть отрывки Писания, но еще лучше делают те, кто их исполняет. «Будьте же исполнители слова». Иаков не использовал здесь обычный греческий глагол «эйми», означающий «быть». Он использовал другой глагол «генесте», который буквально переводится словами «стать»,

28 и 29 стихи. С точки зрения Бога, дело неспасенного человека заключается в вере во Христа. Бог не просит, чтобы неспасенный человек вообще что-нибудь делал. Он хочет сказать таким людям, что Он сам сделал все для их спасения. Мальчишкой по субботам я частенько играл в бейсбол на школьной спортплощадке. Я всегда с нетерпением ожидал этого дня. Мы играли против команд из других школ нашей округи. Эти игры нередко заканчивались драками, независимо от того, проигрывали мы или выигрывали. В одну из таких суббот я увидел приближающегося к нам отца. При этом я точно знал, что он шел не для того, чтобы посмотреть на игру. Он шел, чтобы сказать мне о том, что мне нужно было что-то сделать дома. Я действительно забыл о своих обязанностях, когда выбежал на улицу. Мой отец ни о чем не попросил ни одного из других мальчиков. Он попросил меня. Почему? Потому что те другие мальчики не были его сыновьями. Его сыном был я. Друг мой, Бог ни о чем тебя не просит до тех пор, пока ты не станешь его чадом. Но для тех из нас, кто являются его детьми, он сказал: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Мы, проповедники, порой забываем о том, что эти слова относятся к нам. Нам также нужно быть исполнителями слова. Однажды меня познакомили с одним врачом. Поскольку я сам имел степень доктора богословия, то во избежание недоразумений я уточнил, что отношусь к числу докторов-проповедников, тогда как мой новый знакомый был доктором-медиком. Позвольте добавить, что нам нужны доктора богословия, которые не только проповедуют, но и сами применяют на практике то, о чем говорят другим. Один человек сказал такие слова: «Проповедовать легче, чем следовать, точно так же, как легче говорить, чем делать». Звучит множество проповедей, но немногие из них западают в сердца. Слышание Слова Божьего требует исполнения Его истин от детей Божьих. Слово Божье не приведет нас к безумной зубрежке и привычным обрядам, скуке, монотонности и рутине. Задача Слова – произвести в нас творческие действия, плодотворное исполнение Его повелений, сделать нашу жизнь яркой и насыщенной. Если мы руководствуемся внутренним желанием повиноваться Богу и испытываем наслаждение от жизни, исполненной Духом, то мы с вами можем радостно играть в мяч, а потом с не меньшим наслаждением читать Библию. Более того, эта книга станет для нас поистине увлекательной. Слышание Слова вдохновит нас на труд для Бога. Наше желание трудиться для Него будет исходить изнутри, из сердца. Когда мы начинали наше радиослужение, мы стали подбирать штат сотрудников. Я знаю, что наш штат самый лучший на свете. Сам Бог посылал к нам каждого человека, и каждый становился прекрасным дополнением к остальным. Наши сотрудники – творческие и преданные люди. Я считаю, что на Ниве Божьей очень большое значение имеет творческое и динамичное отношение к делу. Тогда и результат будет хорошим. А не слышатели только. В студенческой аудитории всегда заметна разница между студентами и вольнослушателями. Когда я преподавал в Библейском институте в центре Лос-Анджелеса много лет тому назад, у меня на лекциях нередко присутствовали подобные вольнослушатели, и с ними у меня всегда бывало больше проблем, чем со студентами. Они постоянно говорили мне, что я слишком много требую от студентов. Они не понимали, что мне нужно быть строгим. Вольнослушателям не приходится сдавать экзаменов. Им не нужно было готовиться

0: к занятиям. Они никогда не писали исследовательских работ и никогда не получали дипломов. Они ничего не делали. Они просто сидели в аудитории и слушали. Вера ведет к действию, друг мой. Она сделает из тебя нечто большее, чем вольнослушателя. Я слышал историю о человеке, который постоянно говорил о своей вере, но ничего и ни для кого не делал. Он только рассуждал. Однажды кто-то, проезжая мимо, увидел, что телега нашего незадачливого философа прочно увязла в грязи. Знакомый сочувственно вздохнул. «Да, ты, приятель, и в самом деле глубоко увяз в вере». Друзья мои, позвольте добавить, что нам нужно постоянно двигаться вперед. После того, как мы укоренимся в вере, нам нужно продолжать идти вперед, а не увязать в вере, обманывающий самих себя. Самообман – это ужасная вещь. Апостол Иоанн в первом послании, в первой главе, обращаясь к тем, кто считает, что их жизнь без греха, говорит, что они обманывают самих себя. Очень легко начать оправдывать собственные грехи и бездеятельность. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы говорили о том, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Но просто знать об этом недостаточно. Нам нужно отложить всякий гнев и остаток злобы, принять в сердце Слово Божье и сделаться Его исполнителями. Именно этого хочет от нас Бог. В нашей следующей лекции мы продолжим изучение послания Иакова. В ней мы более подробно будем говорить о том, чем слышатели слова отличаются от исполнителей, и о том, как на тех и на других смотрит Бог. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: В сердце моем гнездятся птицы.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: И многие сегодня даже беспечно говорят: «Я не боюсь смерти». Но когда смерть стучится в двери этого дома, то все-таки у каждого, даже храброго, трясутся колени. Потому что пришла та, которая отнимает жизнь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Сегодня мы продолжим изучение послания Иакова, но вначале ответим на вопрос, который задает нам слушатель из Харькова. Он просит пояснить, что означают слова «псалмы» и «псалтырь», а также интересуется, кто был автором этой библейской книги. Итак, что же означает слово «псалтырь»? Как указывает словарь Нюстрема, название «псалтырь» произошло от греческого слова «псалло», что значит «пение», сопровождаемое игрой на псалтире, струнном инструменте, который был одним из самых распространенных музыкальных орудий того времени. Как выглядел этот инструмент, точно неизвестно. Предполагают, что он напоминал гитару или арфу. На псалтире играли при пении песен хваления, а также во время народных торжеств. Впервые в Библии псалтирь, как музыкальный инструмент, упоминается в первой книге царств, в 10 главе, где речь идет о Сауле, который был помазан на царство пророком Самуилом. Во времена Давида псалтирь широко использовался при исполнении хвалебных гимнов, многие из которых вошли в библейскую книгу с тем же названием «Псалтырь». Эта книга представляет собой сборник, состоящий из 150 псалмов. Еврейское название псалма «мизмор» обозначает пение с музыкой во славу Божью. Словом «мизмор» озаглавлены 57 поэтических произведений книги псалмов. Другое название мы находим в 71-м псалме, где речь идет о молитвах. Именно такой заголовок имеют 5 псалмов, еще 6 названы писаниями или песнями, название учения носят 13 псалмов. Среди заголовков присутствуют и такие словосочетания, как «песнь восхождения», что обозначает, вероятно, торжественные песнопения, которые пелись на пути в святилище. И, наконец, Псалом 7 назван «плачевной песнью». Особого внимания заслуживают мессианские псалмы. Они подразделяются на пророческие, в которых прямо говорится о Мессии, и прообразные, которые переживания автора передают таким образом, что в них можно увидеть личность Иисуса Христа. Что касается авторов псалмов, то, судя по заглавиям, 73 псалма принадлежат Давиду, один принадлежит Моисею, 2 – Соломону, 12 – Асафу, руководителю хора, 1 – Еману и 1 – Ефаму. В числе авторов псалмов числятся также сыны Кореевы, известные певцы из левитов времен Давида. Их творчеству принадлежат 12 псалмов, которые считаются лучшими произведениями этой книги. Время создания псалтыря охватывает около 5 столетий, от царствования Давида до священника Ездры, который, как считается, и завершил этот сборник. Многие исследователи считают Ездру автором 118-го псалма, самого большого по количеству стихов. Одна из замечательных особенностей псалтири в том, что в ней говорится главным образом о Боге, а не о человеке. По этой причине псалтырь называют даже Ветхим Заветом в миниатюре. Здесь говорится о Боге, как о Творце, который владычествует над всем сущим в мире. В его правлении господствует праведность и святость, от которых неотделима благость Божия и милость Его. Он – Бог, управляющий всей землей, но при этом с особым интересом Он наблюдает за народом израильским, который был избран им в качестве своего орудия. Господь – пастырь для всего народа в целом и для каждого человека в отдельности. Проблема страдания, как неотъемлемой части опыта Божьего народа, отражена в псалмах в очень ярких и запоминающихся выражениях. Главной мыслью таких псалмов является утверждение веры. Бог благ, ведь Он сам и есть залог спасения для своего народа. Еще один интересный момент, который четко виден в книге псалмов, это образ царя, который олицетворяет того, в ком воплотятся все надежды и чаяния народов. Царь, Мессия, придет как победитель и установит свое владычество над всем миром. Его правление вечно, его дары преизобильны, он друг бедного и враг притеснителю, его будут восхвалять народы. Кроме того, он унаследовал завет, заключенный с Давидом, и является священником по чину Мелхиседека. Он Сын Божий, восседающий по правую руку Его. Вот те характеристики Мессии, которые встречаются в псалмах, и мы видим в них нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, книга Псалмов – это Ветхий Завет в миниатюре, который указывает на главную личность Нового Завета – Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея мы читаем, что Господь сам пел пасхальные псалмы вместе со своими учениками. Он разъяснял те выражения из псалмов, в которых говорится о его царстве, и даже на кресте излил душу свою словами псалма. Поэтому и нам рекомендуется пользоваться этой книгой Священного Писания в различных ситуациях жизни. В последней главе своего послания Иаков пишет следующее. «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение первой главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Но нам недостаточно только лишь знать об этом. Нам нужно отложить всякий гнев, остаток злобы, принимать в сердце Слово Божье и сделаться его исполнителями. Именно этого хочет от нас Бог. Тема нашей сегодняшней лекции – исполнение услышанного слова. Во многом является продолжением вчерашней. Поэтому мы еще раз прочтем отрывок из послания Иакова с 19 по 22 стихи. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». В двух следующих стихах мы читаем об опасности, которой подвергают себя люди, слушающие слово, но не исполняющие его. Прочтем 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Человек, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. В те времена, когда Иаков писал свое послание, в качестве зеркала пользовались хорошо отполированным листом меди. Зеркало – это само по себе очень интересная вещь. Здесь же оно используется в качестве иллюстрации Слова Божьего. Когда вы смотрите в зеркало, то видите в нем свое отражение. Вы видите себя таким, какой вы есть. Возможно, вы обращали внимание на то, что на некоторых портретах президента Авраама Линкольна на его щеке есть бородавка, тогда как на других портретах она отсутствует. Когда один художник готовился писать портрет президента, ему никак было не найти подходящий ракурс, и он попросил Линкольна повернуться то в одну, то в другую сторону. «Президент Линкольн, не могли бы вы сесть здесь?» Затем художник передвинул мольберт и попросил Линкольна повернуться еще раз. Когда президент понял, чего добивается художник, он рассмеялся. Художник хотел усадить его так, чтобы бородавка не была видна. Наконец художник остался доволен и спросил: «Господин президент, каким бы вам хотелось видеть свой портрет?» На что Линкольн ответил: «Напишите меня таким, какой я есть, с бородавкой и со всем остальным». Друзья мои, такова особенность зеркала. Если у вас есть бородавка, то оно скажет вам об этом. Именно по этой причине многие из нас не любят смотреться в зеркало. Дорогой друг, Слово Божье обязательно скажет тебе о том, какой ты есть на самом деле. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Кто-то может возразить: Здесь следовало написать «подобен женщине», а не «подобен человеку». Женщины, как правило, носят при себе небольшое зеркальце, чтобы в любой момент иметь возможность убедиться, что их лицо и прическа в полном порядке. А мужчины, смотрятся ли они в зеркало? Друг мой, мы, мужчины, не менее легкомысленные. Мужчины тоже хотят знать, что их галстук висит прямо, а волосы причесаны. Мы живем в такое время, когда внешний вид человека имеет очень большое значение. Зеркало же вскрывает наши недостатки. Однако есть опасность того, что, глядя в зеркало и видя свои недостатки, мы ничего не делаем для их исправления. Именно об этом пишет Иаков в следующем, 24 стихе. «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Здесь Иаков продолжает ту же мысль, которую он высказал в 19 стихе. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова». Здесь же в стихе 24 он как бы хотел сказать: «Не спешите и не торопитесь, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего». Пожелание быть скорым на слышание заключается в том, чтобы все наше внимание было сосредоточено на Слове Божьем. В сущности, Иаков говорит следующее: «Не относитесь к Слову Божьему легкомысленно. Не пробегайте его наспех. Человек, который только слушает, но не исполняет слово, похож на того, кто, взглянув на себя в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков он». Есть люди, которые не любят читать в Библии о том, что они грешники. Такие люди попросту пропускают эти отрывки. Именно в этом, как мне кажется, причина того, что проповедь на библейские тексты в порядке их следования выходит из моды. Я думаю, что нам нужно изучать всю Библию целиком и не выдергивать из нее отдельные сладкозвучные отрывки. Бог дал нам свое слово не в виде отдельных стихов. Деление на стихи было придумано и внесено людьми значительно позже, с целью удобства при поиске тех или иных слов. Нам же нужно воспринимать Слово Божье так, как оно было дано Богом, то есть целиком. Слово Божье — это зеркало, которое показывает все, что в нас есть плохого. Представьте себе человека, который обращается к врачу с жалобами на здоровье. Ему делают рентген, в результате которого обнаруживается раковая опухоль, после чего пациент заявляет: «Видите ли, доктор, я не слишком доверяю рентгену. Я решил не обращать на него внимания и поскорее забыть об этом». Я лично знал людей, которые рассуждали подобным образом, а потом умирали. Когда доктор сказал мне о том, что у меня обнаружена раковая опухоль, я поспешил как можно скорее начать проходить курс лечения. Друг мой, ни в коем случае нельзя читать Слово Божье и игнорировать то, о чем оно говорит. Оно требует от нас отклика, и если мы не будем на него реагировать, то мы сами и понесем за это ответственность. Если доктор говорит, что у вас рак, а вы не хотите лечиться, то кто будет виноват в вашей безвременной кончине? Уж никак не доктор. Подобным образом Бог дал нам свое слово, и на нашей ответственности лежит отвечать на него надлежащим образом. Рожденному свыше человеку Слово Божье скажет: «Смотри, ты перестал возрастать духовно, ты оставил свою первую любовь». Через свое слово Бог напоминает нам о себе и призывает нас вернуться к Нему. Однажды на богослужении регент хора объявил: «А теперь мы споем гимн «Мы стоим на Божьих обетованиях». Но наша беда, — продолжал говорить он, — заключается в том, что мы поем о том, что мы стоим на Божьих обетованиях, а сами в действительности сидим на собственных предположениях». Иаков призывает нас встать. Слово Божье – это зеркало, которое выявляет наши недостатки, и нам нельзя забывать то, о чем оно нам говорит. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, читаем мы в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе. Слово Божье открывает и высвечивает все тайники души.

раскинула свой лагерь группа туристов. Поскольку горные жители в те времена не часто видели туристов, то этот горец пошел посмотреть место, на котором незадолго до этого стоял лагерь. Он нашел несколько забытых там вещей, в том числе и зеркало. Он никогда раньше не видел зеркала и, посмотрев в него, подумал: «Вот уж никогда не знал, что кто-то нарисовал портрет моего отца». Он расчувствовался и, конечно же, захватил зеркало с собой. Затем он тихонечко вошел в дом, забрался на чердак и спрятал найденный предмет. Тем не менее, его жена заметила, что муж что-то скрывает, и ни о чем его не спросила. Когда муж ушел из дома, она поднялась наверх, чтобы посмотреть, что он там припрятал. Она нашла зеркало и, в свою очередь, посмотрела в него и подумала: «Так вот, значит, кто эта старая корга, с которой он мне изменяет?» Позвольте заметить, что всем нам очень свойственно, читая Слово Божье, думать, что перед нами портрет кого-то другого, когда на самом деле это ваш портрет. Далее Иаков переходит ко второй категории слушателей, к тем, кто не только слушает, но и исполняет Слово Божье. В стихе 25 мы находим замысел Слова. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Вникать – это значит смотреть пристально и внимательно. В данном отрывке речь идет о законе совершенном, законе свободы. Это не закон Моисея, это закон благодати. Здесь Иаков не говорит о законе в том смысле, в котором говорит о нем Павел. Когда Павел говорит о законе, он имеет в виду закон Моисея. Когда же о нем говорит Иаков, он имеет в виду закон веры. Вслушайтесь в следующее высказывание. «В ветхозаветном законе была любовь. В новозаветной любви есть закон». В Евангелии от Иоанна, в 8 главе 36 стихе, мы читаем: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Несколько ниже, в том же Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 15 стихе, мы читаем такие слова Господа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А апостол Павел записал: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Какой закон? Закон Христов. В первом послании Иоанна, в 5 главе, в 3 стихе сказано: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Когда мы едем по дорогам, то, как правило, встречаем большое количество машин и дорожных знаков. Если вы хотите свободно и безопасно передвигаться по дорогам, то вам следует соблюдать правила уличного движения. Во Христе есть свобода. Это единственная истинная свобода. Однако верно и другое. Если вы во Христе, то вы будете повиноваться Ему, а заповеди Его не тяжки и не обременительны. Будучи чадом Божьим, вы понимаете, что ваша свобода дает вам право нарушать 10 заповедей и делать все, что вам вздумается. Законы Моисея были написаны для слабых и плотских людей. Как правило, законы пишутся для потенциальных нарушителей. В них подробно указывается, что можно и чего нельзя делать. А также приводится описание мер наказаний для нарушителей. Честным гражданам закон не нужен. Я не знаю половины законов нашего штата, зато их хорошо знают все преступники, потому что они ищут в законодательстве какие-нибудь лазейки с целью нарушить закон и остаться при этом безнаказанными. Сегодня Бог призывает своих детей быть на высоте и повиноваться высшим законам. Дитя Божье обладает духовным чутьем. Верующий человек руководствуется высокими и благородными побуждениями.
Мы живем по Божьим законам, которые предъявляют нам гораздо более высокие требования, чем человеческое законодательство.

свидетельство. У верующего человека не возникает желания не только кого-то убить, но и возненавидеть. Он выше закона. Человек, уверовавший в Господа, вдохновляется любовью Спасителя. Он желает повиноваться Ему. Чем больше мы читаем и изучаем Слово, тем больше правды мы узнаем о себе и тем больше любим Бога и ближнего. Радость наполняет наши сердца до краев. Мы не рабы на галерах, прикованные к скамьям и подгоняемые плетью, вынужденные выполнять ненавистную нам работу. Мы свободны, а потому с радостью выполняем повеление нашего Бога. Возможно, нам с вами и не нужно знать всех тонкостей действующего законодательства своего региона и своей страны, но если мы хотим жить для Бога, нам обязательно нужно знать Слово Божье. Я не согласен со словами популярной христианской песни, в которой поется о том, что тебе не нужно ничего понимать, только держись за Божью руку. Дорогой друг, тебе нужно понимать, чего хочет от тебя твой Бог. Ты не сможешь и, скорее всего, не станешь держаться за Его руку, если не будешь понимать этого. Сегодня есть очень много людей, которые совершенно невежественны в том, что касается Слова Божьего. Если мы чего-то не знаем, то это еще не является позором. Не знаю, как вы, а я родился на свет невежественным. Будучи младенцем, я не мог отличить А от Б. Я не умел ни ходить, ни разговаривать. Я был, как сейчас говорят, в плохой физической форме. Но я не остался в этом состоянии, как не остались и вы. Нет ничего страшного, что человек чего-то не знает, но позор оставаться невежественным, особенно если вы дитя Божье. Далее Иаков возвращается к теме о том, что мы говорим. В наших лекциях уже неоднократно упоминалось, что нам следует быть скорыми на слышание и медленными на слова. Очень важно меньше говорить, но больше и внимательнее слушать Слово Божье, и, что самое главное, исполнять его. В стихе 26 Иаков продолжает развивать одну из самых любимых им тем о языке. Давайте прочтем этот стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, то он обольщает свое сердце. У того пустое благочестие». Тогда как в русском синодальном переводе в данном стихе использовано слово «благочестие», его можно было бы перевести и как «религиозность». Давайте послушаем, как в таком случае будет звучать этот стих. «Если кто из вас думает, что он религиозен и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустая религиозность». Религия и религиозность – это в действительности не слишком распространенные в Библии слова. Иаков же использует их греческий аналог чаще других новозаветных авторов. Слово «религия» происходит от латинского слова, которое означает «привязывать». Хотя это слово и встречается у Геродота, оно нечасто употреблялось в греческом языке. Геродот говорил о религии в контексте повествования о египетских священниках. Это слово имеет отношение к исполнению обрядов и церемоний. Сегодня в мире много религий, и они имеют своих верных и ревностных последователей. Но нельзя называть истинно религиозным или благочестивым христианином того, кто соблюдает только внешнюю сторону обряда. Христианство в этом смысле не религия, а личность. Личность Иисуса Христа. Вы либо обладаете им, либо нет. Иаков говорит здесь, что если религиозный человек не контролирует свои речи, его религия, какой бы она ни была, пуста. Как же быть христианину с его языком? В третьей главе своего послания Иаков будет много говорить о том, как нам следует обуздывать свой язык. Кто-то сказал: «Нельзя верить и половине того, что вы слышите, но все услышанное можно повторить». В этом заключается большая проблема современных церквей. У нас слишком много людей с необузданным языком.
Давайте же не будем обольщать своего сердца и постараемся обуздывать свой язык, как бы трудно это подчас не было. Итак, сегодня мы поговорили с вами о двух категориях слушателей. Тех, кто слушает и не исполняет, а также о тех, кто слушает и исполняет. Первые из них сравниваются с людьми, которые легкомысленно смотрят на себя в зеркало, отходят от него и тут же забывают, как они выглядят, а также ничего не делают для того, чтобы выглядеть лучше. Вторая категория слушателей – это исполнители. Такие люди блаженны в очах Бога, потому что они вникают в совершеннейший из всех законов, закон свободы, пребывают в нем и исполняют его предписания. Кроме того, в начале нашей лекции мы вспоминали о том, что нам следует быть скорыми на слышание, но медленными на слова и на проявление гнева. Эта мысль вновь прозвучала в последнем из прочитанных сегодня стихов. В нем было сказано о необходимости обуздывать свой язык. Без этого навыка наше с вами благочестие будет пустым и никчемным. В следующей лекции мы закончим рассмотрение первой главы послания Иакова и начнем вторую главу. Мы будем говорить о том, что составляет истинное благочестие. Во второй главе послания Иакова речь пойдет об испытании Богом нашей веры. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня многие последователи учителя Будда, Магомед, Конфуций, которые порождали серьезные теории, они все мертвы. Могила же Христа открыта. Она пуста, потому что наш учитель живой. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И это сила христианства – верить и доверять живому учителю, который может иметь место в моем сердце. Пусть смерть сегодня идет по земле, пусть она роет сегодня многие сотни и тысячи могил, есть та сила, которая идет за нею и которая поднимает из этих могил и дает новую жизнь. Она дает жизнь наркоманам, алкоголикам, она дает жизнь блудникам. И эта сила воскресшего, реальная живая сила, которой ты можешь прикоснуться сегодня.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. Как мы уже говорили ранее, это небольшое произведение характеризуется особой яркостью литературного стиля. Рональд Блю, автор комментария к посланию Иакова, пишет: «Благодаря присущим его языку выразительности, краткости и строгой простоте, Иаков создал поистине литературный шедевр. Это очень образное и одновременно страстное послание. Ритмическая красота греческого языка сочетается в нем с силой и смысловой насыщенностью, характерными для древнееврейского. Послание прекрасно по форме и глубоко впечатляет своим содержанием». Кто-то подметил, что в одном послании Иакова встречается намного больше речевых образов и сравнений из живой природы, чем во всех посланиях апостола Павла вместе взятых. Только в первой главе он говорит о морской волне, о ветре, о цветах, о траве, о солнце, об иссушающем зное, о свете небесном и о тени. Выражение «обуздывать свой язык» в 26 стихе 1 главы перекликается с образом коня, которому влагают в рот удила. Об этом Иаков будет говорить в 3 главе. А сейчас давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение 1 и начала 2 главы послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы с вами говорили о том, что Иаков чаще других авторов Нового Завета использует слово «благочестие» или, как мы находим в других переводах, «религия». Давайте еще раз прочтем 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Сегодня в мире много религий, и все они имеют своих верных и ревностных последователей. Но нельзя назвать благочестивым христианином того, кто соблюдает только обрядовую сторону того или иного вероисповедания. Мы подчеркивали, что христианство для нас – это не только религия, но личность Иисуса Христа. Мы либо обладаем Христом, либо нет. Нам важно помнить, и это подчеркивает в прочитанном отрывке Иаков, что если религиозный человек не контролирует свою речь, его благочестие пустое. О том, как христианину следует обуздывать свой язык, Иаков будет особенно подробно говорить в 3 главе. Сейчас же мы перейдем к следующему, 27 стиху, и посмотрим, в чем с точки зрения Бога заключается истинное благочестие. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Какие поразительные слова! «Чистое и непорочное благочестие». Нам нужно и то, и другое, если мы хотим быть истинно благочестивыми людьми. А христианство, вне всякого сомнения, должно делать нас именно такими. Презирать сирот и вдов в их скорбях. Это требование, предъявляемое к благочестивому человеку Богом. Дитя Божье должно тесно соприкасаться со скорбями этого мира и проблемами живущих в нем людей. Многие политики понимают, что секрет их успеха заключается в непосредственном контакте с избирателями. Они выступают перед людьми, знакомятся с ними, пожимают им руки, они вступают в личный контакт. Точно так же и христианам следует идти к людям, идти туда, где они живут. Я вижу огромную опасность в том, что наша религия сосредоточена в церквях и не выходит за их пределы, на улицы. Нам нужно лично соприкасаться с окружающими нас людьми, проявляя к ним нежность, доброту и любовь, и хранить себя неоскверненными от мира. Обратите внимание, что данное повеление содержит в себе частицу «не». Контакт с миром не означает, что мы должны подпасть под его влияние. Как верующие люди, мы живем в этом мире, но при этом мы не от мира сего. Мне вспоминается история об одном маленьком мальчике, у которого умерла мать. Его отец был бедным человеком, но он делал все возможное, чтобы вырастить сына. У них были состоятельные родственники, которые беспокоились о судьбе ребенка. Они обратились к отцу мальчика с предложением забрать его к себе и полностью обеспечить всем необходимым. Тогда отец спросил у своего сына, не хочет ли он переселиться к родственникам. Отец мальчика говорил ему: «Они купят тебе велосипед, подарят игрушки и другие чудесные вещи. Ты сможешь путешествовать. Они сделают для тебя много такого, чего я никогда не смогу сделать». На что ребенок ответил: «Но я не хочу к ним». «Почему же?» – спросил отец. Ответ мальчика был следующим: «Потому что они не дадут мне тебя». Вот в чем больше всего нуждался ребенок. Сегодня очень много людей, которые нуждаются в личном контакте с нами. Дорогой друг, вы можете подарить им христианское общение, доброту, любовь и заботу. Но при этом помните, что нам нужно оставаться неоскверненными от мира. Мир способен оказать на нас определенное дурное влияние, которое делает общение с ним опасным. На этом мы заканчиваем изучение первой главы послания Иакова и переходим к следующей, второй главе. В ней мы будем говорить о том, каким образом Бог испытывает нашу веру. Итак, во-первых, Он испытывает ее через наше поведение и наши действия по отношению к окружающим нас людям. В первых 13 стихах второй главы Иаков обсуждает наше отношение к людям из разных классов общества. Скажите, как вы относитесь к богатым? И как вы обращаетесь с бедными? Как вы ведете себя по отношению к незнакомым людям, которых встречаете на улице? Данный отрывок послания Иакова имеет отношение к Божьей войне с нищетой, а также, как это ни странно, с богатством. Его война с нищетой несколько отличается от той, которую ведут правительства. Какая бы политическая партия ни приходила к власти, ни федеральному, ни местному правительству еще не удалось полностью разрешить эту проблему. Как нищета, так и богатство могут быть проклятием. Автор книги Притчи в 30 главе 8 стихе говорит: «Нищеты и богатства не давай мне». Самые труднодостижимые для евангельской вести люди – это самые бедные и самые богатые представители общества. Иногда создается впечатление, что до них совершенно невозможно достучаться. Проблема современного общества заключается в неравномерном распределении материальных ценностей в мире, а не в борьбе между политическими партиями и даже не в расовой вражде. Я считаю, что самая большая проблема – это существование очень бедных и очень богатых стран. Взгляните, например, на Индию, население которой по приблизительным подсчетам составляет 1 миллиард людей, из которых тысячи голодают. Сравните это с изобилием, которым обладаем мы. В послании Иакова Бог обращает наше внимание на эту проблему. Бог на стороне бедных, и я утверждаю это с огромной радостью. Мы знаем, что когда Господь Иисус пришел в этот мир, Он не был сыном богатых родителей. Он родился в бедности, в арендованном на ночь хлеву. Он был вынужден воспользоваться хлебом и рыбой мальчика, чтобы накормить тысячи людей. Он проповедовал людям, стоя в чужой лодке. Он говорил о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде было голову преклонить». Ему пришлось одолжить у одного из стоящих рядом людей монету, чтобы проиллюстрировать великую истину. На чужом осленке он въезжал в Иерусалим. Потом ему пришлось воспользоваться чужой горницей, чтобы в последний раз отпраздновать Пасху с учениками. Даже умер он на чужом кресте, принадлежавшем Вараве. А в конце его положили в гробницу Иосифа Аримафейского. Когда я учился в колледже, один приезжий проповедник проповедовал у нас цикл лекций на тему о блаженствах бедности. Я был бедным студентом в прямом смысле этого слова. Я учился на деньги, взятые в кредит. И при этом мне приходилось работать на полную ставку. Кто-то сказал мне, что проповедник, который каждое утро говорил проповедь, зарабатывает 15 тысяч долларов в год. В те времена, когда доллар стоил намного больше, чем теперь, для проповедника это была очень большая зарплата. То, что он говорил, не укладывалось у меня в сознание. Разве он мог войти в мое положение? Ему было нечего сказать мне. Блаженство бедности. По собственному опыту я родился в бедной семье и продолжал оставаться бедным. Я знал, что в бедности не было блаженства. Нищета — это проклятие. И она была одним из проклятий, которые нес на себе Христос. Но и богатство может быть проклятием, как сказал это в своем послании Иаков. Павел написал в первом послании Тимофею, в 6 главе, в 10 стихе, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». В этом вопросе Павел и Иаков совершенно единодушны. Люди нередко тратят деньги на ненужные вещи или вкладывают их в ненадежный банк и все теряют. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, читаем мы в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 19 стихе. Все банки кричат нам о том, что хранить свои деньги нужно только у них. Но Бог говорит, «Самый надежный банк у меня на небесах, и я все сохраню для вас». Иаков очень резко обличает богатых, как мы еще увидим в 5 главе. Слова из книги «Притч» из 30 главы 8 стиха должны стать молитвой каждого христианина. «Нищеты и богатства не давай мне!» Как же проблему нищеты решает Бог? Он не предлагает грабить богатых с целью позаботиться о бедных, ленивых и беспечных. С другой стороны, Бог никогда не унижает достоинства и чести бедных. Он не ставит их в зависимость от чьей-то благотворительности. Божья война с нищетой и богатством не проходит под знаменами доллара, когда миллионы тратятся для облегчения социального положения малообеспеченных слоев населения. Его война направлена в первую очередь против внутреннего состояния людей и их недолжного отношения друг к другу. Далее Иаков говорит о различиях и раздорах между верующих, причиной которых являются деньги. Прочтем первый стих второй главы. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Слова «имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа» можно перевести как «Держитесь веры в Иисуса Христа, нашего Господа». Вспомните, что Иаков был сводным братом Иисуса по плоти, но здесь он говорит о Христе как о Господе. Он называет его Господом славы. В этих словах сосредоточено авторитетное утверждение божественности Христа. Я не знаю человека, который мог бы с большим правом говорить о божественности Христа, чем его младший брат, воспитывавшийся с ним под одним кровом. Откровенно говоря, я считаю, что Иаков имеет больше оснований говорить о божественности Иисуса Христа, чем некоторые богословы, сидящие в мягких креслах нью-йоркских библиотек и оторванные от реальной жизни. Подобные люди действительно далеки от реалий первого века и тех условий, в которых воспитывался Иисус. Поэтому я на стороне Иакова. Вместе с ним я готов повторить «Господь Иисус Христос, Господь славы». В прочитанном отрывке Иаков рекомендует нам использовать веру во Христа, но не становиться при этом духовным снобом. Нам не следует поддерживать существование обособленных группировок в церкви. Все верующие являются братьями в теле Христа, какой бы деноминации они ни принадлежали. Среди нас должен царить дух общения. Христианская дружба должна развиваться над нами как знамя. Иаков обращается ко всем верующим, к бедным и богатым, простым и высокопоставленным, рабам и свободным, иудеям и язычникам, грекам и варварам, мужчинам и женщинам. Они все являются одним, когда находятся в теле Христа. Среди верующих существует братство. Господь Иисус Христос один для всех. Дружба и общение – это то, что объединяет между собой всех христиан. Иаков сказал: «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Если вы и еще кто-то принадлежите Господу Иисусу Христу, то вы братья. Более того, если в ваше собрание входит грешник, помните, что он является человеком, за которого умер Христос. Он стоит у подножия креста Христова так же, как и вы. Ветхий Завет учил народ израильский невзирать на лица и обращаться с богатыми так же, как с бедными. Через свод законов Моисея Бог предупреждал: «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего», читаем мы в книге Левит, 19 глава, 15 стих. Симон Петр усвоил этот урок в Иопе, когда Бог в видении спустил к нему с небес полотно, полное нечистыми животными, и повелел ему есть. Из этого видения Петр сделал следующее.

Христиане из иудеев называли места своих собраний синагогами. Они не строили культовых зданий, как правило, собирались по домам, но вполне возможно, что во многих случаях они арендовали синагоги. Они собирались по воскресеньям, а не по субботам, и потому их собрания не мешали иудейским. Человек с золотым перстнем не означает, что у него на пальце было всего одно кольцо. Его руки могли быть унизаны кольцами, что свидетельствовало о его благосостоянии. Выражение «в богатой одежде» означало, что он был одет ярко и дорого. Он был одет на показ. Иаков противопоставляет его одежду одежде бедного человека. Кто-то подметил, что одни люди идут в церковь, чтобы закрыть глаза, а другие, чтобы смотреть по сторонам. Воскресенье стало для нас днем, когда христиане надевают свои лучшие платья и костюмы. Слишком многие приходят в церковь одетыми вычурно. Их наряды искрятся и сверкают. В этом есть своего рода помпезность. Весь этот блеск вульгарен и, в сущности, пуст. Богатый человек входит в церковь с фанфарами и трубами, как на параде. В современной интерпретации это сродни богачу, приехавшему в церковь на дорогой машине. Он входит, как павлин. При этом он очень похож на того богача, о котором рассказывал Господь Иисус в Евангелии от Луки. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Жизнь была для него нескончаемым праздником». В противоположность ему бедняк, о котором пишет Иаков, входит в старых и рваных одеждах. Они могут быть чистыми, но поношенными. Они могут быть грязными и вонючими. Возможно, он видел лучшие времена, но у него нет воскресного костюма. Иаков противопоставляет этих двух людей. Они стоят на противоположных концах социальной лестницы. В нашем процветающем обществе мы пользуемся различными случаями как поводом нарядиться, и, вне всякого сомнения, многие люди используют для этого и церковь. Хорошим примером тому служит пасхальное воскресенье. В Южной Калифорнии женщины обычно не носят шляп в церковь, но на Пасху мы можем любоваться целой коллекцией новых шляпок. Когда я был там пастором, то, оглядывая собравшихся в церкви сестер, иногда говорил: «Ну, сегодня у нас все как обычно». И все понимали, что я имел в виду шляпки. Другим примером был я сам, когда только начал проповедовать. Я изо всех сил старался выглядеть как настоящий проповедник и, кажется, перестарался. Я надел пальто в стиле принца Альберта и полосатые брюки. Воротничок рубашки был туго накрахмален, а галстук был, само собой, разумеется, черным. Я даже надел шляпу. Можно было подумать, что перед вами метрдотель из гостиницы «Астория» в Нью-Йорке. Потом, в один прекрасный день, я оглядел свою паству и обратил внимание на одну состоятельную пару. Более того, их можно было назвать богатыми. Я заметил, как ненавязчиво они были одеты. На мужчине был дорогой костюм, но выглядел он скромно. Его жена тоже была хорошо одета, но не вырежена на показ. Я подумал тогда, что сам я одевался так, как не следует одеваться человеку, пришедшему поклониться Богу. Поэтому в следующее воскресенье я пришел в церковь в своей обычной одежде, которую с тех пор и носил. Дорогой друг, существует опасность в том, чтобы слишком много внимания уделять одежде. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы закончили изучение первой главы послания Иакова и перешли ко второй главе. Мы говорили о том, что значит истинное благочестие. Оно, как мы выяснили, подразумевает способность верующего обуздывать свой язык.
Но самое главное...

Главное – это то, что оно характеризуется добрыми делами. Истинно благочестивый человек печется о вдовах и сиротах, а также хранит себя неоскверненным от мира. Вторая глава является во многом продолжением первой. В ней Иаков призывает нас иметь веру Божью, невзирая на лица. Нелицеприятное отношение к окружающим людям и, в первую очередь, к своим братьям по вере – важная черта христианина. Иаков поднимает здесь болезненную проблему взаимоотношений богатых и бедных. Как лично нам следует относиться к богатым и к бедным? Чему учит нас Писание? Об этом мы продолжим говорить в нашей следующей лекции. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня человечество очень много занято. Очень многим, я бы сказал, занято. Но когда приходит вам небольшая телеграмма, умер родственник, вы оставляете все, если это для вас дорого. Вы оставляете все, и вы едете. И несмотря на все ваши самые высокие планы, эта сила вошла в вашу жизнь. Еще раз напомнила. Когда я бываю на похоронах, я вижу это отчаяние людей. Кто-то сдерживает рыдания, кто-то не знает, что даже говорить. Был человек, его не стало. Смерть – это последствия греха. И вы знаете, когда Иисус Христос воскрес, Он поставил последнюю победную точку в победе над смертью. Написано: «Смертью смерть попрал», и мы об этом поем. Когда Он пришел на эту землю, Он боролся. Боролся, когда Он в смирении, раскинув руки на распятие, готов был обнять каждого. Он боролся, потому что Он имел силу Бога сказать одно слово, и просто ангелы бы смели всех там, сказать одно только слово и сойти со креста. Но Он в борьбе специально не сделал этого. Почему? Потому что таким образом Он победил сатану. Воскресение Его, когда гроб не смог удержать Его, этот камень отвалился, и Христос вышел, это была победная точка над смертью, над вот этой силищей, которая придавливает людей к земле, которая заставляет преклоняться перед этим.

0: Поголовки воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Ты христианин не потому, каким ты хочешь казаться, а ты христианин потому, каков ты, когда ты один. Не потому, каким ты кажешься среди людьми, не потому, какой ты даже здесь в церкви. У всех у нас надо бывает налет или искушение быть лицемером. Лица мерить. Есть такое искушение. Даже у самых высочайших, я не знаю, посвященных там и служителей. У каждого христианина есть такое искушение. Ты христианин не потому, каков ты хочешь казаться людям, а потому, каков ты наедине, каков ты пред Богом.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Рассказывали недавно случай, который произошел в Чечне. Знаете, как издеваются эти люди, отягощенные грехом? Это такие же люди, несчастные, за них нужно молиться. Будь то чеченцы, русские, греха у всех хватает. Обремененное сердце человека ведет к жестокости. В желании получить наживу, человек готов даже резать пальцы и уши и показывать, отсылать это, знаете, тем, чтобы разжалобить сердце того человека, который не хочет, чтобы наносились раны дорогому человеку и готов заплатить за это выкуп. Это обычный, можно сказать, сценарий выкупа заложников. Это шантаж. Знаете, дьявол, он тоже шантажист хороший. И он пытается шантажировать нас, но Бог в Иисусе Христе заплатил величайшую цену выкупа. Он уже выкупил нас. Мы не принадлежим этому шантажеру. Мы не принадлежим тому, кто хочет нас удерживать. Потому что за нас принесена величайшая цена выкупа. Это кровь Иисуса Христа. И этой кровью Он выкупил грехи всего человечества. Он будет нашим адвокатом. Как нам не стыдно иногда торговаться с Ним и не принадлежать Ему полностью. И говорить, а вот это пусть принадлежит мне. А вот за этим часто бывает дверь к сатане. А вот за этим удерживаемым грехом бывает тропинка, по которой сатана часто посещает вас и вновь оскверняет вас.